0: Дают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
1: Война как движуха.
2: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну. Которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
1: Чем заняться после СВО?
3: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
4: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую, увезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетки и доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Носку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
0: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Дубовское поле, Фальцевская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Согрева находится в укрытии. Приближаются занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Отойдите от окон, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советуют брать отели с хорошей звукоизоляцией.
9: Так и приезжают в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
10: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
11: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
12: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон.
13: Согласно плану эвакуации. Внимание!
5: Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений.

0: на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача всей нашей команды это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
1: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям, когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
0: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: «Но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет?» Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
1: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
0: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которой, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: жизнерадостностью.

0: так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн — это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лехаем», говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. В семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят: конечно, война — это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Ковалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплекса, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
4: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели — поменять линолеум на третьем этаже.
1: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
4: Он, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в МГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
5: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. В многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
6: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
7: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
8: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
9: 16 есть.
8: Это вы.
7: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
8: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е. Ну?
9: Опускаешься, мне кажется, с каждым.
8: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
10: Первый по-любому.
8: 360 раз в году получится.
9: Но зато какое число, Илюха.
7: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
11: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
12: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
13: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
7: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
14: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
7: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
15: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
7: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
16: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
7: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
17: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
7: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
18: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
7: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
18: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот и в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
7: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
18: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, не во всех европейских странах. В Чехии, например, вот это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
7: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
1: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
10: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
1: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
10: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
10: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлениях подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в вуз?
10: Но если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
10: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
10: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
19: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
20: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
21: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
22: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
23: Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
19: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
0: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
2: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
3: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что он будет делать по СВО, и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
3: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
3: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилёва, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
3: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
3: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
3: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарного персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
3: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мисераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man» — «Ходи как мужчина».

Run Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрака, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю — это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon».

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Марон, «Le Tourbillon» из фильма «Жюль Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 58 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая,

«Саляль-саляль», «Ламор-ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абут де суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
16: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
15: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
17: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
15: Это между каким возрастом и каким?
17: Это с примерно с 3 до 10 лет.
15: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
17: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
15: А как получалось учиться в школе, если вы...
17: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
18: Вы завели каких-то друзей из этого?
17: Я завел каких-то друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была золотная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
18: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
17: В самом детстве, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. И потом «Каштанка», это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
18: Когда возникли стихи?
17: Стихи возникли... сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшно. К счастью, возраст был нежный, это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
18: А всерьез стихи когда пришли?
17: А вот смотря что считать всерьез, потому
18: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
17: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
18: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
17: Очень странно, пожалуй. Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. Я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читался. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, что, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
18: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
17: У меня был друг такой, Юра Жернасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним как-то снюхались в старших классах, и и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сопровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, Ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
18: Что объединяло этот ваш кружок?
17: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
16: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
15: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
17: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
18: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
17: Это такая история, она, в общем, где-то в несколько искаженной форме, ну, художественной искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек, не сдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угроза по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
18: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
17: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
18: Какой год стоял на дворе?
17: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
15: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
19: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желала».

0: высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или: «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлая Россия и прошлая Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие прерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: Ужат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», «что, дескать, делать и с чего начать?» Нас нет никак. Мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
1: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
1: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Расскажите, кого вы набирали и кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколову, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элинда Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Но тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим. Да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать, но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это там выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего, но такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но... Тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знают, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое, но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который выше, он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот. Но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и чтобы не говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность. И что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шаворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству, там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось? Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которой отдаешь все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов и жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация, и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
1: Нет, я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же, Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России и Тютчев. Но Тютчев почему-то никто никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский и Есенин, и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
0: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни. Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
5: «Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими под жарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда, и расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем, с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазания, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, поколение уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина, затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима, только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Сбитый дрон упал на пляж.
4: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
3: Опыт Израиля против хаоса в России.
5: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
3: ЕГЭ не работает.
6: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
3: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
7: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
3: Война как движуха.
8: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну. Которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
3: Чем заняться после СВО?
9: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
10: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Ева!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли. На скорой. А там провели операцию 4-часовую. Достали через грудную клетку и доставали эти насквозь, легкая была пробита осколки. Ножку зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии, в CV летит.
5: или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Срочно всем занять безопасное место. Ударный БПЛА. Зубовское поле, Фарковская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Согрева, находимся в укрытии. Приближаются, занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Отойдите от окон. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
10: Так и приезжаю в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
11: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
12: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенов объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
13: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: В Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там, тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступления.

0: И это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
1: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
0: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, у кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции, что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лехаем», говоря, да, вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. Но в семьях, которые сидят в этих комнатах, мамад, наконец, дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война – это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплекса, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала

0: Подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
1: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
0: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
1: Он, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, я даже не хочу здесь... говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
0: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. В многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
0: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
0: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
6: Шансы есть.
5: Это вы.
4: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
5: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
7: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
5: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
8: Первый прибыл.
5: 360
9: раз в году получится.
10: Но зато какое число, Илюха.
4: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
11: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
12: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
13: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
4: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
14: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
4: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
15: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите. смотрите, первый в списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
4: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
6: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
4: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4 тысяч человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
8: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
4: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
16: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
4: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
16: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
4: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
16: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
4: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
0: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
17: Это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
0: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемой СВО, их родственники и так далее по списку.
17: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
0: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
17: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлениях подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
0: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
17: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
0: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
17: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультета университетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
0: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
17: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
18: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
19: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
20: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
21: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов. Fuck you.
0: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
18: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там женщины, дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
0: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
22: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
0: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
1: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
0: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здрасте, здрасте.
0: Так что же Россия будет делать после СВО?
2: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина, население в основном знает, что оно будет делать по СВО, и выдохнет достаточно спокойно.
0: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
2: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы и персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
0: Михаил, вот может быть, как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
2: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилеву, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы, предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
0: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
2: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
0: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
2: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
0: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
0: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
2: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий – это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас – это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости в условиях военного времени можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far, so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе?
5: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны-регионы, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания. Агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.

0: быть не может, не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. А другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много...

0: много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты, политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, у Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну,
0: Еще
1: это с
0: один
1: точки
0: факт.
1: зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения
0: Безусловно.
1: софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде, насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что Силамя и Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская Народная Республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть
0: Ну,
1: это,
0: либо...
1: так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: А
1: Нарвской
0: я
1: Народной
0: думаю, что да,
1: Республики.
0: но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен. Ну, я его называю звуковой агрессией. Можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией. Но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространства там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну, вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем
1: Ну
0: так,
1: да,
0: сущность.
1: принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластомяки, да? Ластомяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья там, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству, там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует, просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе
1: Ну да.
0: вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да,
0: И
1: не
0: это
1: то, что
0: большая проблема.
1: люди, да, люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да, я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно,
0: Безусловно.
1: а как происходит в армии? Что, какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны.
0: Нет,
1: Как они
0: нет.
1: проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор, насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, я
0: Да.
1: знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее, не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных и очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, ну, да, для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию, сил ряд причин, ну вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но, не, ну, такие стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство, политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абат и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Действительно, обстрелы и продолжаются щедня и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя, именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей, войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие иные.
3: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: По территории Украины это есть видео, мы его также представили в звіті.
3: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
1: Мы не досліджували особливо его життєвий шлях.
2: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территорию воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
3: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
2: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и, выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, факторам риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
3: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть серед загиблих.
2: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные. Более 60 человек были ранены, большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Ну, мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствии. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучаться и Международный криминальный суд до этого.
3: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
2: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций и правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
3: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Это был дуже такий яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
2: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными.

0: и оправдание атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Дуже велика кількість цивільних.
2: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
3: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает, что за самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезные, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого в нашем деле Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который занимается, и достаточно неплохие результаты в недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленд, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые

0: они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
0: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
1: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой «первой волны» оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
10: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
11: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли «Пеллегрино», вышла «Бесед». Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством «Тургенев» в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
10: Какая была первая книга, Которые вы перевели?
11: Которые я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас, крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
10: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
11: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думала о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. А тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
10: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение. И как Бесет относилась к Дюрас?
11: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
10: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
11: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
10: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
11: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
10: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
11: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
10: Понятно, почему ее главным поклонником был Реймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
11: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
10: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
11: к ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот, возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбон». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься. А отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
10: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
11: Да.
10: Но давайте расскажем, какие причины. Вы ведь не были ни активистом оппозиции, и, как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
11: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал. И мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы — это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили: ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас... Почему про это говорю? Конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну чё? Но в 2022 году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что... недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
10: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
11: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
10: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире. Вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
11: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором, кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
10: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
11: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
10: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
11: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо. И писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и она с удивлением спрашивает, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственно участие, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
9: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
24: Сбитый дрон упал на пляж.
25: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
0: Опыт Израиля против хаоса в России.
26: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
0: ЕГЭ не работает.
27: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
0: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
28: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
0: Война как движуха.
29: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
0: Чем заняться после СВО?
30: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
31: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Небо!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли. На скорой. А там провели операцию 4-часовую. Достали через грудную клетку и доставали эти насквозь, легкая была пробита осколки. Ножку зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытие, в ПВ летит.
5: Или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Дубовское поле, Фарковская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Таврово, находимся в укрытии. Приближаются занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Отойдите от пола. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советуют брать отели с хорошей звукоизоляцией.
10: Так и приезжаю в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлены беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
11: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
12: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенов объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
13: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются. Оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей. Это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать. Ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там, тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверхзапугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет? Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещений, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле...

0: уходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции, что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лехаем», говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, но в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства. По-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцаром, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым и надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
4: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
1: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
4: Он состоявшийся мастер.

0: У него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в МГИКе это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей, участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
6: Шансы есть.
5: Это вы.
4: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
5: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
7: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
5: Ранхикс, эффективное государственное управление, 10 мест.
6: Первый по-любому.
5: 360
6: раз в году получится.
7: Но зато какое число, Илюха.
4: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ. В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
9: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
4: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
10: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
4: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
11: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
4: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
12: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
4: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
13: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
4: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
14: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
4: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
14: В целом, как бы, вот они, как они видят свое высшее образование. Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, так сказать, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, так сказать, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, так сказать, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
4: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
14: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, вот это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
4: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
1: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
15: Ну, это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
1: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
15: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
15: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлениях подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
15: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
15: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
15: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
16: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
17: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
18: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
19: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
16: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
20: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Ну, ужас. Но не ужас. Все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
21: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
0: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
0: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина, население в основном знает, что оно будет делать по СВО, и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
0: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроено авторитарный режим и персоналистский режим в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
0: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
0: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа. Да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
0: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да, вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
0: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
0: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий – это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас – это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе? Just going to support Ukraine and to
5: stand against the Russian threat. There are different layers, and
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться, в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Sergey, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов, ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации

0: ситуация скорее с преобладанием, ну я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но опять же очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Уралский коридор. Но видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни возможные его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
1: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
1: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
2: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически Нет.

0: своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
1: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силуме, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
0: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большой роли. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
0: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что на этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно, это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну, вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так, сущность.
1: Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, ну, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо, гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... Mm-hmm. Не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки, это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа, вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да, я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Как они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления, как бы, вот, разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, 1-2 поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут напряжение, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, но это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и да, которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что Калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий и рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
0: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры, но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных, тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
1: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
2: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежьегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
0: А откуда такая точность?
2: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
0: А вот что, кстати, им официально отвечали?
2: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такое-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
1: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
2: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД. и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
0: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
2: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
0: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
2: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
0: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
2: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
1: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
2: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
0: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
2: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказано все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
1: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
2: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
0: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
2: псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
0: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
2: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала

0: Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
1: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно. Но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
0: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
2: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22-го года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
2: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду

0: Относится точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень настороженно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
12: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
11: Цитируй «Свободу».
13: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
14: Был такой грех.
13: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
8: Свобода – это возможность выбора.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
16: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке, и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
15: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
16: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймерис демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
15: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
16: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Он очень хороший... Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя я говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм, он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
15: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
16: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис, эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что в кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от Демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
15: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
16: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдулла Эль-Саед был абсолютно против истеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона и даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом истеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдулла Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
15: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
16: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результаты, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, два года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, два сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
15: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
16: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что Мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством. Она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
15: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне.
16: Вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, уж не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилось на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
15: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
16: амнистию.
15: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
16: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы. И ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
15: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
16: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи. Какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид? Вот это вот хороший вопрос.
15: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
16: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
15: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
16: И вез домой.
15: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки. Сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
16: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой в соответственной ему области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
15: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать. И действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль Саед, который занимался эпидемиологией, он обещает, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
16: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
15: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, а, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, а, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
16: Ну да, да.
15: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
16: Хорошо.
15: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
14: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
18: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
19: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
20: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
21: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит «Радио «Свобода».
14: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
22: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
14: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
24: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости. То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук. И от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное. И когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, оставит память русской поэзии, оставит дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична, у нее был очень высокий планка отношений с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, это обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
0: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас, ну вот о заветах матери вы сказали, что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения. Давайте ограничимся пока что школой.
24: Ну, знаете, я родился в 37-м году, я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно болезнен, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
0: Назовите, пожалуйста, как его звали.
24: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо, а у нас был стенный шкаф в толстой стене, и мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлеб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность, и поэтому, конечно, очень во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что, еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
0: Школа?
24: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и хотел заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так и мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен. Он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда. Хорошо учиться, я кончил школу золотой медалью, как и моя сестра. Запомнил я уроки, но я помню имена, там помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
0: Какова судьба вашего деда?
24: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коря Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаг ГУЛАГ, есть о нем упоминание. Но это как раз, потому что надо вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был нейропатолог, очень крупный нейропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
0: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните, я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
24: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
0: Так называемая Бериевская оттепель первая.
24: Я думаю, да, да. Можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армии он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя бы мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там, но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в БУЛАГе, что он написал Лизе Корнеевне письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, я не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что было написано кое-где.
0: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я
23: прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой. Но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чанкайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским. До войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника». Знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись.
0: Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани, после же Дабендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Бур-Комаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 1950 году, куда собрали оставшихся подельников по 1945 году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному 10-летнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели 1,5 месяца в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил «на свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что 2 его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех 3 Давиденкова, Польского, Земцова смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Но тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову Земцову. Расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей.

0: юридическим светилом – Брауда, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чё ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. Постскриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник Леонид Петрович Романков. Отец ваш.
1: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась, и свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призванием было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
2: Мама кто по профессии?
1: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детскими анализами.
2: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
1: Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию,

0: знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
1: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
0: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаевой, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, или демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
1: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
0: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще хочу повторить, что Лизия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает тебе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомый, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читала, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
1: Кто был тогда прокурором?
0: Фамилия, у меня, кстати, осталась эта бумага, сейчас Копылов. Я потом его встречал, потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили, помню фамилию. Мне сохранились, так сказать, там и протоколы допроса, и бумага.
1: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
0: Протокол обыска.
1: Это да.
0: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне все, что меня спрашивали и так далее. Да?
1: Не препятствовали записи, нет?
0: Нет, я дома по памяти.
1: А.
0: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
1: Альбрехта этого, да?
0: Это было, по-моему, Есенина Вольпина, по-моему. Одна была еще Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, вот сюда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. Читал, потом поднимает голову, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все, я был такой герой, но когда, вот, да, по такому допросу, когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию и отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И этот протокол у меня есть, допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал вне телевидения и научился, стал диссертацию защитил, там, стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда я перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, 3-й степени, но неважно, все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да. Да. Но у меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть как бы вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
2: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление,
0: да,
1: когда пришли перемены, да, что
0: да,
1: главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную систему.
0: Я потом привозил из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: Ну, на самом деле, у меня есть небольшие воспоминания, называется «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобсона, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала 2 повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой, вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну, помните этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее громовое звучание, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти 2 повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, при стихе его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году, Софья Петровна. Этот знак синхронности – это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает. Я как-то стала по-новому звучать. Вот голос оттуда тут же звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова. Это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
0: Да, значит, это было после… Значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда… Ну, такой обряд, да, значит, вот с нашей встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот, говорила, вот зоология. Это, значит, бодался теленок с дубом, да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор… Сколько она подозревала, что прослушивают, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать… Там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как бы больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться и остался без документов. Так его 2 раза арестовывали в полиции. Как он чудом, только божьим чудом, так сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лидии Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с… Еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне, да, и когда он умер, то я заявил его дочери, он мне свою дочь, так сказать, как бы завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот, и за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал от Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я сказал, $500 на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, часов и так далее. Вот. И как ни странно, я выиграл все выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время. Это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого. И много полезного сделали. Тогда был весь законодательный корпус приводить в порядок. Его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал и учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое вообще не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, то так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти. Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было не сделать свое сделать, да? Делали бандиты, те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да? Или те, у кого были связи наверху, да? А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю, член Союза ученых, потом меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать ли деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. Довольно давно этим уже занимаюсь. И дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Вот даже в Москву ездил на гастроли. Значит, это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Получается довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить. Какие вы ему 3 совета дадите?»
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
14: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
15: Хотелось бы видеть Советский Союз.
16: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
13: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Сбитый дрон упал на пляж.
3: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
2: Опыт Израиля против хаоса в России.
4: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
2: ЕГЭ не работает.
5: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
2: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
6: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
2: Война как движуха.
7: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
2: Чем заняться после СВО?
8: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
9: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: все! Ой, небо!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением в ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую, увезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетки доставали, насквозь легкая была пробита осколки. Ножку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, и он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии, в CV летит.
5: Или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Заводское поле, Харьковская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. В
5: Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Это не идеал Бога. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытий.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией. В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает: объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос: почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает:
10: по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, что через день сирены будем включать? Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
11: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
12: Крым – это территория, через которую тут пролеты. И на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
13: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
14: Ну, попробуй открыть.
5: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально и написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лехаем», говоря, да. Вот, и при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи КВ.

0: Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
1: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
0: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
1: Он, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, я даже не хочу здесь... говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть... где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
0: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов-беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр

0: Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
1: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети, должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
0: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
0: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
5: Шансы есть.
4: Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е.
6: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
5: Первый по-любому.
4: 360
5: раз в году получится.
6: Покажи мне эту цифру.
7: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
9: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте.
8: В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
10: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
11: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году, а то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
12: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
3: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
13: Для квотного приема участников специальной военной операции их детей в рамках Отдельные квоты в этом году установлены 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
3: Как выяснило издание «Важная история», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
14: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
3: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
15: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
3: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
15: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
3: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
15: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
3: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте.
0: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
16: Это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
0: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемой СВО, их родственники и так далее по списку.
16: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
0: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемой СВО и их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
16: А, вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлений подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
0: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
16: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
0: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
16: Ну, безусловно, оно возможно, и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
0: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
16: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
17: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
18: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
19: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
20: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
0: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
17: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
0: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
21: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Ну, ужас. Но не ужас. Все измеряется экономикой.
0: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
1: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
0: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здрасте, здрасте.
0: Так что же Россия будет делать после СВО?
2: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
0: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
2: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
0: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
2: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался, точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет, значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилеву, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
0: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
2: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да. Они как бы еще так на конца не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
0: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
2: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
0: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. А пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну, и тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
0: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
2: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую он, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация «Truthhounds», занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению «Truthhounds», несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала «Truthhounds» документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств «Truthhounds» начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований «Truthhounds», рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Действительно, обстрелы и продолжаются щедня и в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие и иные.
3: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: По территории Украины, это есть видео, мы его также представили в звіті.
3: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
1: Мы не досліджували особливо. особливо його життєвий шлях або
2: ми подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
3: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
2: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как ОТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, факторам риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
3: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть среди загиблых.
2: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные. Более 60 человек были ранены, большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствие подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
3: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственно больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
2: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций и правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
3: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Это был очень такой яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
2: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на рождается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
3: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
4: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом

0: первых нашим тем Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. И было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько сирийских командиров пристали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине? Ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
0: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
1: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.

0: Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
1: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
2: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
3: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
1: А откуда такая точность?
3: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. для детей словецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
1: А вот что, кстати, им официально отвечали?
3: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
2: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
3: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД. и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
1: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
3: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
1: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
3: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронений, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
1: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
3: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
2: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
3: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 1997 году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
1: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
3: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
2: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
3: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
1: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
3: псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Ревье, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
1: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирается.
3: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря. Их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
3: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас И вот в этом году приезжали представители разных стран. Это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
1: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
3: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
8: Свобода – это возможность выбора.
9: Говорит «Радио Свобода».
0: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Каким вам представляется будущее России?
7: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
10: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
11: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
12: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
1: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке, и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
0: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин, у него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
1: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, то, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
0: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
1: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор и коммуникатор. И у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев. И он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя я говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда, он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм, он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
0: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
1: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что в кандидата от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
0: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
1: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
0: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
1: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результаты, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, два года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, два сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
0: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. И я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
1: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
0: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне. У вас
1: кажется, как раз вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели они там в наших словах они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, ну, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, уж не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся, ну, вот, вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
0: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
1: амнистию.
0: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
1: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений или такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше, то есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы, и ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ — это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
0: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
1: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери тому целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи. Какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид? Вот это вот хороший вопрос.
0: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
1: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
0: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
1: И вез домой.
0: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки, сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
1: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственному области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в New York Times, что сторонница детских прививок назначена директором директором центра, который отвечает за прививки.
0: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать. И действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией,

0: чем даже здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
1: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, а, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, а, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
0: Ну да, да.
1: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
0: Хорошо.
1: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему иммигранты так называемой первой волны

0: оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательств, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. Да потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить, и эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал Это французский Джойс. На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесетт ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы, я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесетт была забыта?
2: Да, сейчас скажу, я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором, произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд, Бесетт суд проиграла, сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла, у нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесетт. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Ле Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесетт и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Ле Монжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесетт», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно «Отелло» публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесетт выйдет в «Плеяде», что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или стиле Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
2: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
2: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
2: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесед не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
2: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с создателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: Я бы сказал, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
2: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политически человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
2: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
2: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать, это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
2: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
2: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность, то есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
2: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
17: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
18: Мне все нравится, у меня все есть.
19: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
20: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
21: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
22: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
16: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
23: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
16: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
23: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
16: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
23: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
24: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
25: Сбитый дрон упал на пляж.
26: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
25: Опыт Израиля против хаоса в России.
27: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
25: ЕГЭ не работает.
28: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
25: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
29: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
25: Война как движуха.
30: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
25: Чем заняться после СВО?
31: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
32: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
25: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
1: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением в ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
0: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
2: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли. Там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали эти, насквозь легкая была пробита осколки. Ножку зашили, немножко рваная рана была.
0: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
3: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
0: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
4: Так звучит воздушная тревога в России.
5: В укрытие в CV летит.
4: Или так.
5: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
4: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Заводское поле, Харьковская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. Погрева, находится в укрытии, приближаются, занять безопасные места.
4: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Отойдите от окон, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
4: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
9: Так и приезжают в Сочи.
4: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
10: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
11: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
4: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
12: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
4: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
13: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
4: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
14: Попробуй открыть.
4: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений. А также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там, тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень, и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лехаем», говоря, да. Вот, и при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, так сказать, мои какие-то замыслы не воплощены. Этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место во ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
3: Чтобы придать этой сделке

0: он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии. Не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги. И преподавание в МГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети, должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим.

0: Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе
1: 267.
0: Это вы.
2: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
0: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
3: Опускаешься, мне кажется, с каждым.
0: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
1: Первый по-любому.
0: 360
1: раз в году получится.
4: Но зато какое число, Илюха.
2: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
5: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
6: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
7: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
2: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
8: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
2: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
9: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
2: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
10: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
2: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
11: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
2: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
12: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
2: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
12: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, так сказать, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом. А все остальные должны идти, так сказать, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
2: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
12: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, вот это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
2: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
13: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
13: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
14: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы, на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
13: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
14: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
13: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
14: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных направлениях подготовки, в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика. но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
13: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
14: Но если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
13: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
14: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей, и, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
13: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном ВУЗе, если кто-то решится подписать контракт?
14: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
13: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
15: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
16: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
17: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
18: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
19: Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
13: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
15: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СЛО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
13: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
20: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
13: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
21: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
13: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
22: Да, здрасте, здрасте.
13: Так что же Россия будет делать после СВО?
22: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что он будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
13: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
22: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом, но это, в общем, узкий сегмент.
13: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
22: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы, предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
13: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
22: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
13: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
22: Я думаю, что разрядки у этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
13: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
22: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
13: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
22: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не предвигают.
13: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
0: Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
1: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которой я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и мы часто, аспиранты, привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: «Пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости». То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук. И от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное. И когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична, у нее был очень высокий план к отношению с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
0: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
1: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился. Кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно... болезнь, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
0: Назовите, пожалуйста, как его звали.
1: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала: не надо, а у нас был стенный шкаф в толстой стене, и мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлеб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность, и поэтому, конечно, вообще во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле Я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, я думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
3: Школа?
1: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и хотел заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был после, у меня был порог сердца после блокады. Я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так и мальчишки были все, так сказать, боевые. И мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен. Он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. И, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медалью, как и моя сестра. Запомнил ли я уроки? Но я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
3: Какова судьба вашего деда?
1: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коля Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаге ГУЛАГ есть о нем упоминание. Но это как раз, для того, чтобы вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был нейропатолог, очень крупный нейропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
3: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
1: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
3: Так называемая Бериевская оттепель первая.
1: Я думаю, да, можно так сказать, да. Но его, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армию он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там, но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в БУЛАГе, что он написал Лидии Кондрине письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, так сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли. Поэтому у меня есть некоторые соображения вот, по тому, почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
0: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой. Но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чан Кайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским, до войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника», знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани, после же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Буркомаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 50-м году, куда собрали оставшихся подельников по 45-му году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному 10-летнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели 1,5 месяца в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что два его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех трех – Давиденкова, Польского, Земцова – смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще два дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауда, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной, сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. Постскриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков. Отец ваш?
1: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию, и хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось.

0: Зачем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призвание было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
1: Мама кто по профессии?
0: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детским анализом.
1: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
0: Но мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
1: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомнил, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
0: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаева, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизу Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
1: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
0: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще раз хочу повторить, что Лиза Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает тебе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, мы Замятина, а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомой, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читало, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди, там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление.

0: кто-то был посажен. Вот, мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
1: Кто был тогда прокурором?
0: Фамилия. У меня, кстати, осталась эта бумага. Сейчас Копылов. Я потом его встречал. Потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили. Помню фамилию. Мне сходились, сказать, там и протоколы допроса, и бумага.
1: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
0: Протокол обыска.
1: Это да.
0: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
1: Не препятствовали записи, нет?
0: Нет, я дома по памяти.
1: А.
0: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
1: Надо знать, Альбрехта это. Этого, да?
0: Это было, по-моему, Есенина Вольпина, по-моему. А одна была еще Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. И читал, что потом он поднимает голову, говорю, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все был такой герой, но когда... Вот, да, по такому допросу. Когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса. Сделал копию, я отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, ну, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И этот протокол у меня есть. Допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук. А я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа. И в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в ВНИ телевидении и научился, стал диссертацию защитил, там, стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, 3-й степени, но неважно. Все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да. Да. Потом у меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть как вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
2: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление, да, когда пришли перемены, да, что да, главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную систему.
0: Я потом привозил
1: систему
0: из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: На самом деле у меня есть небольшие воспоминания, называются «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема, что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобсона, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала две повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой. Вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну. Помните этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее громовое звучание, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и о своем отце, и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти две повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как было Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, про стихи его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году, Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает, я как-то стал по-новому звучать. Вот голос оттуда тоже звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова, это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
0: Да, значит, это было после, значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда... Был такой обряд, да, значит, вот с нашей встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, говорила, вот зоология. Это, значит, «Бодался теленок с дубом», да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор, сколько она подозревала, что прослушивает, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была... Его дочка, или какая-то его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, и как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как-то больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал. не подчинился требованию, эвакуировался и остался без документов. Так его два раза арестовывали в полиции, как он чудом, только божьим чудом, сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лизе Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лиза Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... Еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лизе Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я заявил его дочери, он мне свою дочь, как бы, завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочерью довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал от Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я сказал, $500, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, часов и так далее. Вот. И как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще два раза был выбран депутатом, то есть еще две каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время. Это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого. И много полезного сделали. Тогда был весь законодательный корпус приводить в порядок. Его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое вообще не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка двух вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, то так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти. Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать. Да? Делали бандиты. Те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией. Да? Или те, у кого были связи наверху. Да? А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член союза писателей, немножко пописываю, член союза ученых, правда, меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать ли деньги, не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. И довольно давно этим уже занимаюсь. И дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Вот даже в Москву ездил на гастроли. Значит, это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить. Какие вы ему 3 совета дадите?»
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
14: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
15: Хотелось бы видеть Советский Союз.
16: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
13: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ruin Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

«Любила я тебя», Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрека, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon».

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Моро, «Ле Турбион» из фильма «Жюль Джин», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

«Марсиаль Соляль», «Ламур Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу де Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа «Польт Сурфор». Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у «Порт Сульфур» вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум», и из него мы послушаем трек под названием «Ориент Экспресс».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Куартетто Карамухо» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
16: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости. То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук. И от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное. И когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична, у нее был очень высокий планка отношений с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, там, обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
15: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
16: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно... болезнь, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
15: Назовите, пожалуйста, как его звали.
16: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо. А у нас был стенный шкаф в толстой стене. И мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлеб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность. И поэтому, конечно, очень во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
15: Школа?
16: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и ходил заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так как мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я все-таки потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен. Он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медалью, как и моя сестра. Запомнил я уроки, но я помню имена, там помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
15: Какова судьба вашего деда?
16: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коря Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаг ГУЛАГ, есть о нем упоминание. Но это как раз для того, чтобы вернуться. У меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был невропатолог, очень крупный невропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
15: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
16: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
15: Так называемая Бериевская оттепель первая.
16: Я думаю, да, да, можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армию он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там, но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в «Булаге», что он написал Лизе Корнеевне письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
15: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой. Но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чанкайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским. До войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника». Знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани. После же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Бур-Комаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 50-м году, куда собрали оставшихся подельников по 45-му году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было три – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительной версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части зэка Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному десятилетнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели месяца полтора в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что два его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех трех – Давиденкова, Польского, Земцова – смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще два дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауда, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. Постскриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков. Отец ваш.
16: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась. И свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призвание было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
17: Мама кто по профессии?
16: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детским анализом.
17: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
16: Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично, всякие придумывать всякие устройства, которые позволяют

0: и комментировал так: это я до духовного развития. То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
1: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаева, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, или демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
0: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
1: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще хочу повторить, что Лизия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает себе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомой, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читала, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди, там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
0: Кто был тогда прокурором?
1: Фамилия. У меня, кстати, осталась эта бумага. Сейчас Копылов. Я потом его встречал. Потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили. Помню фамилию. У меня сохранились, там и протоколы допроса, и бумага.
0: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
1: Протокол обыска.
0: Это да.
1: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
0: Не препятствовали записи, нет?
1: Нет, я дома по памяти.
0: А.
1: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
0: Надо знать, Альбрехт это. Этого, да?
1: Это было, по-моему, Есенина Волькина, по-моему. А одна была еще Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взялся бы детектив и читал его.

0: читал, читал, потом поднимает голову, сейчас, одну минуту. Вот, но не могу сказать, что это все, все был такой герой, но когда, вот, да, по такому допросу, когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию и отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И вот этот протокол у меня есть, допрос, так сказать, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в НИИ телевидения и научился, стал диссертацию защитил, там, стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда я перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, 3-й степени, но неважно, все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да, да. Но у меня есть премия, да. И, значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть, как бы вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
2: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление,
0: да,
1: когда пришли перемены, да, что
0: да,
1: главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную систему.
0: Я потом привозил из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: Ну, на самом деле, у меня есть небольшие воспоминания, называются «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобзона, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала 2 повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой. Вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну, помните этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все вернули литературе ее громовое звучание, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти 2 повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, при стихе его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает. Я как-то стала по-новому звучать. Вот голос оттуда тут же звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика, это письмо Шолохова, это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым.
0: Да, значит, это было после, значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда... Был такой обряд, да, значит, вот с наших встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот, говорила, вот зоология. Это, значит, бодался теленок с дубом, да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор, сколько она подозревала, что прослушивают, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была... Его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как бы больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться, и остался без документов. Так его 2 раза арестовывали в полиции, как он чудом, только божьим чудом, так сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому... как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лидии Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Больфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я за его дочери, он мне свою дочь, так сказать, как бы завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена, пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал в Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил $0.50, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерокопий листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, «Часов» и так далее. Вот. И, как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время. Это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого. И много полезного сделали. Надо было весь законодательный корпус приводить в порядок. Его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое вообще не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, только так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти... Моисей 40 лет водил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать. Да? Делали бандиты. Те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да, или те, у кого были связи наверху, да. А вот люди, которые могли бы, сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю. Союз ученых, потом меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать ли деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. И довольно давно этим уже занимаюсь. Это дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Даже в Москву ездил на гастроли. Значит, я такой чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25 по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там, и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Получается довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научи жить». Какие вы ему три совета дадите?
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум, там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий бы совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Каким вам представляется будущее России?
12: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
13: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
14: Хотелось бы видеть Советский Союз.
15: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
16: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Сбитый дрон упал на пляж.
3: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
2: Опыт Израиля против хаоса в России.
4: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
2: ЕГЭ не работает.
5: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
2: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
6: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
2: Война как движуха.
7: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
2: Чем заняться после СВО?
8: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
9: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Ева!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли. На скорой. А там провели операцию 4-часовую. Достали через грудную клетку, доставали эти насквозь, легкая была пробита осколки. Ножку зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии в CV летит.
5: Или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Заводское поле, Харьковская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. Погрева находится в укрытии, приближаются занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Отойдите от окон, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобильные укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советуют брать отели с хорошей звукоизоляцией.
10: Так и приезжают в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлены беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
11: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
12: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
13: Крым – это территория, через которую идут пролеты. И на Краснодарский край, море, и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: В Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей. Это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями. Но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лихаем», говоря, да? Вот, и при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Ковалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплекса, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
3: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
8: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
3: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится

0: цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
5: Станция есть.
4: Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е.
6: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс, эффективное государственное управление, 10 мест.
5: Первый по-любому.
4: 360
5: раз в году получится.
7: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
9: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте.
8: В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
10: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
11: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
12: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
3: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
13: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности. во всех без исключения вузах.

0: Как выяснило издание «Важная история», 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
1: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот 3/4 из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
0: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
2: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные, так сказать, критерии, которые он предлагает, то, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, так сказать, по квоте просто не доучится.
0: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
2: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, так сказать, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, так сказать, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, так сказать, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
0: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
2: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
0: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
4: Это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
3: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемой СВО, их родственники и так далее по списку.
4: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
3: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО их родственников – это цифра константа или она может гулять туда-сюда?
4: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
3: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
4: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
3: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
4: Ну, безусловно, оно возможно, и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей, и, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
3: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
4: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит. Да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
3: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
5: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно, рано или поздно. Закончится СВО.
6: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
7: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
8: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
3: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
5: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
3: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
9: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
3: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
10: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь.
11: Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей, а, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
3: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
12: Да, здрасте, здрасте.
3: Так что же Россия будет делать после СВО?
12: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
3: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война это источник смысла жизни?
12: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроен авторитарный режим и персоналистский режим в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
3: Михаил, вот может быть, как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
12: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду, он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается, ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
3: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
12: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
3: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
12: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
3: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
12: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну, и тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
3: Когда Костин, Греф и Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
12: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не предвигают.
3: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
13: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
14: И я, Наталья Джампаладова.
13: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры. Но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
14: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
15: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 37-го здесь же был расстрелян большой Соловецкий этап. Это 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 97-м году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
13: А откуда такая точность?
15: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 89-м году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
13: А вот что, кстати, им официально отвечали?
15: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалась призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 97 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
14: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чуфина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
15: В поиске Соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
16: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
15: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
16: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
15: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем, могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну, там его спрашивают, видел ли он пока конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
16: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
15: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем — будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо. Солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
14: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
15: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
16: Вы в тот момент уже знали, что там захоронены 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
15: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
14: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
15: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов, вот Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников. вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
16: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
15: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келлин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
16: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
15: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря, их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
14: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
15: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России, это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
16: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
15: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22-го года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
16: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
14: И я, Наталья Чемпаладова.
17: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
18: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
19: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
20: Очень настороженно.
21: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
22: Я не употребляю информацию.
23: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
24: В большом счете я за свободу слова.
25: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
26: Иностранные агенты – это наши друзья.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. говорит Радио Свобода.
0: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить.

0: очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинан Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать,

0: Не читаете Лендерсе. И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
0: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
0: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
0: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
0: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот, возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это было на тот момент и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: «Да-да, конечно, возьмем все». Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали три книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься. А отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
0: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
0: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился. Как-то, ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну чё, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. Диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении, то есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы. Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far, so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе?
5: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует 5-я статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводится Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сейма Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, не, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов, ну, например, вот что, то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть, но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы, но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Уралский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
7: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
7: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его, правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Но, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
5: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
7: Я думаю, что Силумя и Котхлоярве в данном случае не играют как бы большой роли. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарва, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
5: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
7: Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год которые дают как бы почву для, для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самой... самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство отмечало 9 мая как День Победы. И

0: русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
1: сущность. Да, принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская, мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не

0: приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да,
0: и
1: не
0: это
1: то, что
0: проблема.
1: люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа, вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны?
0: Нет.
1: Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и вся надежда на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом, после 2022 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающихся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент. Есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году, и предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда, и скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Суалском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельная смерть, будет считаться смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такая стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий и рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
1: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости. То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук, и от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное, и когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко эгоистична, у нее был очень высокий план к отношению с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, это обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
0: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
1: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно... болезнь, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
0: Назовите, пожалуйста, как его звали.
1: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра, в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо. А у нас был стенный шкаф в толстой стене. И мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлёб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность. И поэтому, конечно, очень во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, я думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
2: Школа?
1: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать в 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и ходил заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так и мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я, кстати, потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен, он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и легкой, ну, надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медали, как и моя сестра. Запомнил ли я уроки? Ну, я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого. Помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
2: Какова судьба вашего деда?
1: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коря Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаге ГУЛАГ есть о нем упоминание. Но это как раз, потому что надо вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был невропатолог, очень крупный невропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
2: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
1: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
2: Так называемая Бериевская оттепель первая.
1: Я думаю, да, да. Можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армии он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, к когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там. Но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина. Поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных. Я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской. Так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в «Булаге», что он написал Лидии Корнеевне письмо. Я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
0: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой, но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала, но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова.
2: В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 1950 года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чанкайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским, до войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника», знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани. После же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Бур-Комаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 50-м году, куда собрали оставшихся подельников по 45-му году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному десятилетнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели месяца полтора в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что два его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех трех Давиденкова, Польского, Земцова смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу. А что я мог? Чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще два дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауде, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. По скриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков. Отец ваш.
1: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию, и хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт, там с мамой познакомился, которая тоже училась, и свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призванием было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
2: Мама кто по профессии?
1: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детскими анализами.
2: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
1: Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
2: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
1: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаевой, и Есенина, и Маяковского, и когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
2: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
1: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще раз хочу повторить, что Лизия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает себе урок мужества,

0: Восстало и сопротивление, когда стали уже появляться люди, там типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
1: Кто был тогда прокурором?
0: Фамилия. У меня, кстати, осталась эта бумага. Сейчас Копылов. Я потом его встречал. Потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили. Помню фамилию. Мне сохранились, сказать, и протоколы допроса, и бумага.
1: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
0: Протокол обыска.
1: Это да.
0: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
1: Не препятствовали записи, нет?
0: Нет, я дома по памяти.
1: А.
0: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
1: Альбрехта этого, да?
0: Это было, по-моему, Есенина Вольпина, по-моему. А одна была еще Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. И читал, что потом он поднимает голову, говорю, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все был такой герой, но когда... Вот, да, протокол допроса. Когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию, я отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, ну, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И этот протокол у меня есть, допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в ВНИ телевидении и научился, стал диссертацию защитил, там стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров, аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, 3-й степени, но неважно. Все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да. Да. Но у меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть как вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
2: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление, да, когда пришли перемены, да, что да, главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную
0: систему. Я
1: потом
0: привозил из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: Ну, на самом деле, у меня есть небольшие воспоминания, называются «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация.

0: Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Капсоны, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала две повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой. Вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну. Помните, этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее громовое звучание, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти две повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как было Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, про стихи его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает, я как-то стал по-новому звучать. Вот голос оттуда только звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова, это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
0: Да, значит, это было после, значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденко, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда... Ну, такой обряд, да, значит, вот с наших встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот зоология. Это, значит, «Бодался теленок с дубом», да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор... Сколько она подозревала, что прослушивает, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать... Там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там, Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была... его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, и как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как-то больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться и остался без документов. Так его два раза арестовывали в полиции, как он чудом, только божьим чудом, сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лизе Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лиза Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... Еще такая была замечательная женщина, тоже сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лизе Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Бойфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я заявил его дочери. Он мне свою дочь, как бы, завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал от Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил полдоллара, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, часов и так далее. Вот. И как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время, это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого, и много полезного сделали. Надо было весь законодательный корпус приводить в порядок, его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое вообще не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, только так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти, Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать, да. Делали бандиты, те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да. Или те, у кого были связи наверху, да. А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю, член Союза ученых, правда, меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать ли деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. И довольно давно этим уже занимаюсь. Это дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное дело сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Даже в Москву ездил на гастроли. Значит, я такой чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25 по одной штуке каждый год. В том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там, и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить». Какие вы ему три совета дадите?
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум, там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
14: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
15: Хотелось бы видеть Советский Союз.
16: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
2: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке, и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды. Может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
1: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин, у него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов, но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
2: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
1: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
2: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Он очень хороший... Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя я говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм, он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
1: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
2: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что в кандидата от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются. Но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
1: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
2: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдулла Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдулла Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
1: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
2: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результаты, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию. Даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии, то есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Сайед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущий, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Сайед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Сайед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
1: В дискуссии о ковиде он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
2: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года, это все известно. Да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
1: В некоторых местах локдауны были очень долгие, в некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне У вас...
2: Вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, ну, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, уж не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровне штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся, ну вот, вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
1: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
2: амнистию.
1: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
2: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинацию вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше, то есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы, и ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
1: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
2: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь? Подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи, какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид. Вот это вот хороший вопрос.
1: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
2: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
1: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
2: И вез домой.
1: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверие к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки, сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
2: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственному области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в New York Times, что сторонница детских прививок назначена директором, директором центра, который отвечает за прививки.
1: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать. И действительно явно происходит движение в сторону обратно, в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль Саед, который занимался эпидемиологией, он обещает, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
2: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, миллион человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
1: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере. Люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, а, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, а, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
2: Ну да, да.
1: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
2: Хорошо.
1: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
3: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит «Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие – только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация «Truthhounds», занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению «Truthhounds», несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет. Мирные

0: Российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Звісно, обстріли є і продовжуються щодня і в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей, войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие иные.
0: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
1: Так, 47-й ракетная бригада 8-й загальной...
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской Армии. На вооружении

0: у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили, это видно из космоса, а снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: Территория Украины, это есть видео, мы его також представили у звіті.
2: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска, и что это вообще за человек?
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: Какие мы можем застосовать в этом конкретном выпадку?
2: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее, является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как ОТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и, выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
2: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, насправді так и есть, серед загиблих.
0: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших, там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек, из них только двое военные, более 60 человек были ранены, большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях, об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобрь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобрь, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
2: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем этот позов. цю справу відкрила сама прокуратура.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствия командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствия рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому, доказательства которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
1: Универсальной юрисдикции.
2: Я бы хотела у вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: Это был дуже такий яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Дуже велика кількість цивільних.
2: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней 4 мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей 3 из 4 жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
3: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что за самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение, и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезны, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашим делом Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
2: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
3: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
2: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Сбитый дрон упал на пляж.
11: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
10: Опыт Израиля против хаоса в России.
12: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
10: ЕГЭ не работает.
13: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
10: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
14: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
10: Война как движуха.
15: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
10: Чем заняться после СВО?
16: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
17: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
10: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Ева!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик скорую, повезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку и доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Носку зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
4: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, и взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через 2 дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
5: Так звучит воздушная тревога в России.
6: Пятерочка в укрытии в CV летит.
5: Или так.
6: Просим вас сохранять спокойствие.
7: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
5: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
8: Заводское поле, Харьковская гора, все заправки, займите укрытие, летит ударный дрон. Согрева, находится в укрытии, приближаются занять безопасные места.
5: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
9: Отрядите от Бога, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытия.
5: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
10: Так и приезжают в Сочи.
5: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
11: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
12: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
5: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
13: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
5: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
14: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
5: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
15: Ну, попробуй открыть.
5: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
6: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
6: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
6: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там, тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверхзапугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
3: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
6: Вы знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещений, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
3: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
6: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
3: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
6: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, «Лихаем», говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена на самые страшные времена. Они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот, в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
3: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
5: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
3: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
7: У меня не было никогда комплексов, когда я был только оператором, что вот я, так сказать, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
3: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
8: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
3: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
8: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
3: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
9: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
3: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
10: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
3: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
11: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
12: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
13: Шансы есть.
12: Это вы.
11: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
12: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е. Ну?
13: Опускаешься, мне кажется, с каждым.
12: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
14: Первый по-любому.
12: 360 раз в году получится.
13: Покажи мне эту цифру. Но зато какое число, Илюха.
11: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
15: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
16: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
17: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла.

0: на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. Почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
1: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
2: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
1: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
3: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
1: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
4: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
1: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
4: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
1: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
4: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
1: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
5: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
6: Это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места.

0: потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
1: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
0: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
0: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сокуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
0: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
0: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления отчисление того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
0: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
2: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово «закончится», чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
3: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
4: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
5: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной эмиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
6: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все, все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
7: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
8: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
8: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина население в основном знает, что он будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война это источник смысла жизни?
8: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроено авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом, но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
8: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался, точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
8: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
8: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да, вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
8: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. А пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну, и тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
8: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
9: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
10: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: «Пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости». То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук, и от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное, и когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична, у нее был очень высокий планка отношений с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, это обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
9: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали? Какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
10: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно... болезнь, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
9: Назовите, пожалуйста, как его звали.
10: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции, полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра, в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо, а у нас был стенный шкаф в толстой стене, и мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлеб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность, и поэтому, конечно, очень во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что, еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
9: Школа?
10: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и хотел заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так как мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я все-таки потом пошел в секцию легкой атлетики, сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен. Он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. И, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медали, как и моя сестра. Запомнил ли я уроки? Но я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
11: Какова судьба вашего деда?
10: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коря Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаг ГУЛАГ, есть о нем упоминание. Но это как раз, для того, чтобы вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был нейропатолог, очень крупный нейропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
11: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
10: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку. Собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
11: Так называемая Бериевская оттепель первая.
10: Я думаю, да, да, можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армии он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице. И приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там. Но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту напротив Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в «Булаге», что он написал Лизе Корнеевне письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
9: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты».
11: Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой. Но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чан Кайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским. До войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника». Знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани. После же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Буркомаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 1950 году, куда собрали оставшихся подельников по 1945 году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо, и эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части зэка Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному 10-летнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели 1,5 месяца в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что 2 его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех 3 – Давиденкова, Польского, Земцова – смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще 2 дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауда, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. Постскриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков. Отец ваш.
10: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась. И свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призвание было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
11: Мама кто по профессии?
10: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детскими анализами.
11: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
10: Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично, всякие придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
11: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
10: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаевой, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лидию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
11: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
10: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще хочу повторить, что Лидия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает тебе урок, мужество, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомый, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читала, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди, там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот, мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
11: Кто был тогда прокурором?
10: фамилия, у меня, кстати, осталась эта бумага, сейчас Копылов. Я потом его встречал, потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили, помню фамилию. Мне сходились, сказать, там и протоколы допроса, и бумага.
11: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
10: Протокол обыска.
11: Это да.
10: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
11: Не препятствовали записи, нет?
10: Нет, я дома по памяти.
11: А.
10: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких

0: Этот протокол у меня есть, допрос, сказать, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в вне телевидения и научился, стал диссертацию защитил, там стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда пришел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, 3-й степени, но неважно, все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да, да. Но у меня есть премия, да. И, значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть, как бы вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
1: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление, да, когда пришли перемены, да, что да, главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную
0: систему. Я
1: потом
0: привозил из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: На самом деле у меня есть небольшие воспоминания, называются «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобзоновой, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала 2 повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой, вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну, помните, этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее «Громовое звучание», так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и о своем отце, и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти 2 повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня, что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, про стихи его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает. Я как-то стал по-новому звучать. Вот голос оттуда только звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова. Это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
0: Да, значит, это было после… Значит, ну, сразу почти… Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове.

0: Я уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, в Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда... Был такой обряд, да, значит, вот с нашей встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, говорила, вот зоология. Это, значит, бодался теленок с дубом, да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор, сколько она подозревала, что прослушивает, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там, Лидия Корнеевна, Алексей Иванович. Но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их масштаб, их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда приводило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была... Его дочка, Илико его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как-то больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться и остался без документов. Так его два раза арестовывали в полиции. Как он чудом, только божьим чудом, так сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому... как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лидии Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я заявил его дочери, он мне свою дочь, кстати, как бы завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
1: Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
2: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал в Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил $500, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 ноксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, «Часов» и так далее. Вот. И как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в 1-м собрании законодательном и 2-м. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время, это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого, и много полезного сделали. Тогда был весь законодательный корпус приводить в порядок, его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал и учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. Это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
1: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такой вообще не поверят.
2: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которая имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, только так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
1: Почему народ такой податливый на эти помои?
2: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти... Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Вот сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать, да? Делали бандиты, те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да? Или те, у кого были связи наверху, да? А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
1: Чем наполнены ваши дни сейчас?
2: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю, член Союза ученых, правда, меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. Довольно давно этим уже занимаюсь. Это дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Вот даже в Москву ездил на гастроли. Значит, это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там, и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Каролина, помню, хвалила, она когда-то видела.
1: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить». Какие вы ему три совета дадите?
2: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
6: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
8: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Каким вам представляется будущее России?
12: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
13: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
14: Хотелось бы видеть Советский Союз.
15: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
12: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Леграна, Поля Мессераки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».